королю эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на дорожном радио. Ваша Яхонта.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Николаев исполнил давнюю мечту – побывал на Великой Китайской стене. Захватывающий новый опыт, но, кстати, местная жара показалась маэстро знакомой, словно летом на родном Сахалине. Исполняйте мечты и путешествуйте. Яна Чурикова. Вместе в пути.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

сестра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

стать банкиром и иметь зеленый пресс, в Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист, наполняю твой плейлист. А я артист.

Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. За

0: пальцем на носу. Зик, зик, уноси готовенького, зик, зик, кто на новенького, кто на новенького, ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, жи, жи, жи, уноси готовенького.

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурина.

аэропорт, а уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женили сына Василия на его избраннице Валерии. Праздник был семейным, а внезапный ливень только добавил задора танцам под «Милого ботаника». Дождь на свадьбе, кстати, это к счастью. Доброго пути молодым и всем слушателям Дорожного радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США успели оформить помощь Украине. Как сообщает Рейтер, 30 сентября истекал срок действия американского бюджета, в котором говорилось о сумме в 400 миллионов долларов для Киева. Эти деньги были выделены Конгрессом в конце прошлого года. Теперь Белый дом оформил юридические обязательства по распределению практически всей суммы, и Киев получит на эти деньги вооружение. Но не за раз. Процесс поставок оружия растянется до 2029 года. При этом в список вооружений, которые США будут поставлять Украине, не включены ракеты для комплекса «Патриот».
0: Образование.
1: Минпросвещение разработало рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. В методических рекомендациях указано, что в первых-четвертых классах ученики не используют нейросети самостоятельно, в пятом-девятом классах педагог может разрешить применять технологию для поиска и первичной систематизации информации. В 10-11 классах к этим возможностям добавляют использование искусственного интеллекта в проектах и исследованиях.
0: Россия.
1: Правительство дофинансировало программу социальной газификации. На подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям из резервного фонда Кабинета министров дополнительно

0: выделено 1,2 миллиарда рублей. Субсидии получат 56 субъектов.
1: Туризм.
0: В Турции стремительно дорожает размещение в отелях. Как сообщает местный туристический портал «Туризм Датабанк», рост цен в августе этого года превысил 30% в годовом выражении, что более чем в 8 раз превышает средний показатель по Евросоюзу.
1: Транспорт.
0: Авиакомпании России и Вьетнама намерены увеличить число взаимных рейсов. Как следует из двустороннего меморандума, перевозчики двух стран смогут выполнять до 105 рейсов в неделю с каждой стороны. Сейчас российские авиакомпании выполняют во Вьетнам почти 40 рейсов, а Вьетнам к нам примерно 30. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я слышал, на Невском новое преступление.
5: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
9: Категория 6+.
10: Дорожное радио представляет.
11: Уникальный анимационный проект дальневосточной студии.
12: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
11: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
13: Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: В каком году состоялось сразу две народные премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Реклама.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
3: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Я слышал, на Невском новое преступление.
5: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин 121 770 025 36 71 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Как заявил Лавров с трибуны Генассамблеи, Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по урегулированию на Украине и помешать мирному процессу, в которых заинтересованы многие, в том числе и администрация президента США Дональда Трампа.
4: Образование.
2: Школьные каникулы осенью, зимой, весной должны длиться минимум 9 дней. Так школьники смогут успеть полноценно отдохнуть. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов. Напомню, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января. Весной учащиеся отдохнут с 27 марта по 4 апреля.
4: Россия.
2: В общественной палате высказались за введение федеральной выплаты для долгожителей. Заместитель секретаря палаты Владислав Гриб считает, что эта выплата могла бы составить 200 тысяч рублей и выплачиваться при достижении гражданином 100-летнего возраста.
4: Транспорт.
2: В Оренбурге презентовали новый терминал аэропорта. Здесь установили более 20 стоек для регистрации, 8 из них работают в режиме самообслуживания. Багажная лента в терминале находится на уровне пола, что избавляет от необходимости закидывать тяжелый чемодан наверх. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса – 1000 пассажиров в час. Показатель вырос в 2,5 раза. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: И все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Тилель всегда в движении. Минувшим летом артистка увлеклась падл-теннисом, а на отдыхе в Египте занялась флай-йогой в гамаках. Говорит, что самое сложное – это встать с шезлонга или с кровати и отправиться на занятия. Пусть в любых начинаниях вам помогает хорошая музыка на дорожном радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурик.

0: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
13: Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио, приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Ближайший музыкальный час, по традиции, как всегда, выходные в это время проведем вместе с вами. Честно, я скучал. Сегодня я подсчитывал очень активно ваши голоса в главной десятке песен эфира Дорожного радио. Узнаем, кто и как на этой неделе там расположился. И, конечно же, послушаем потенциальную композицию эфира от группы «Фабрика». Споют они песню «Лови лас». Новая работа вышла только в эту пятницу, 25 сентября, поэтому выдвигаем эту песню сразу на претенденты попадания в постоянную ротацию Дорожного радио. Ну и давайте начнем с вами с 10 строчки. И здесь у нас с вами расположилась Анита Цой, ее песня «Я твое море», минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Но Анита Сергеевна очень активно занимается не только пением и гастролями, но также продолжает развивать свой бизнес – Цойкины рецепты. На этой неделе артистка активно обсуждала в социальных сетях свой загородный участок. Она поздравила всех подписчиков с днем урожая. Да, есть такой праздник, и поделилась, что в этом сезоне команда ее справилась со всеми погодными испытаниями, а грядки порадовали хорошим результатом. Это все логично как раз и пересекается с ее гастрономическим проектом «Цойкины рецепты». И Анита продолжает развивать производство домашних заготовок и иногда рассказывает о нюансах выращивания сырья. Кстати, все это можно увидеть в ее социальных сетях. А пока что можно услышать ее песню «Я твое море» в эфире Дорожного радио. И эта композиция на этой неделе находится на 10-й строчке хит-парада «Звезды Дорожного радио ТОП-10».
0: Номер 10.

0: Звезды дорожного радио. Топ-10.
1: Ну, а мы с вами продолжаем. Далее по курсу место номер 9. И тут расположился Доминик Джокер. Кстати, он является участником народной премии «Звезды дорожного радио». 14-й народной премии, которая состоится в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 6 декабря. Доминик Джокер примет впервые участие. Это будет его первая статуэтка. И это все благодаря вам, слушателям дорожного радио. Вы активно голосовали за песню «Без тебя». И вот, пожалуйста, результат. Доминик выйдет на сцену Ледового дворца и впервые получит звезду дорожного радио. Все это, напомню, будет 6 декабря в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Пока что место номер 9, Доминик Джокер, «Без тебя». Плюс одна позиция по сравнению с прошлой неделей.

0: Дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире Дорожного радио на этой неделе в понедельник стартовал конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио в Санкт-Петербург». В этом году мы обновили правила и тем самым даем возможность большему количеству слушателей Дорожного принять участие в данном конкурсе. И за что же вы там боретесь? Вот рассказываю. Вы получаете переезд в Санкт-Петербург, мы полностью вам оплачиваем. Также гостиница в самом центре города на Невском проспекте, пятизвездочная гостиница, экскурсия, VIP-экскурсия и VIP-ложа на церемонию вручения народной премии звезд Дорожного радио. Там вы будете смотреть с лучших мест, у вас все будет накрыто и лучшие места

0: Также для вас в Ледовом дворце будут предоставлены. А еще у вас будет возможность на сцене Ледового дворца выиграть главный приз. Какой? Узнаем 6 декабря. Что для этого нужно делать? Слушайте внимательно эфир Дорожного радио. Каждый день звучит вопрос дня. Заходите на сайт stars.dorozhny.ru, отвечайте правильно на протяжении недели. Чем больше правильных ответов, тем больше шансов у вас стать финалистами данного розыгрыша и приехать в Санкт-Петербург на народную премию «Звезды Дорожного радио». Ну а также все подробности есть в социальных группах Дорожного радио у нас на сайте dorozhny.ru. Заходите, участвуйте и побеждайте. Желаем удачи, ловите вопрос дня каждый день в эфире Дорожного. Ну а далее у нас с вами по курсу место номер 8, Алекс Слим «Целый мир». Без изменений по сравнению с прошлой неделей.
1: Номер 8.

0: Повтор программы.
1: Главный хит-парад дорожного радио.
2: Звезды дорожного радио. Топ-10.
3: Александр Иванов и группа «Рондо» продолжают активно гастролировать по России со своей сольной программой «6-5 в мою пользу». У Александра Иванова юбилейный год, и начал он праздновать его в Кремле большим сольным концертом. И далее по городам России ездит, везде собирает аншлаги. Ну вот, пожалуйста, тому само доказательство. Песня «Полчаса» уже очень долго находится в хит-параде звезд дорожного радио. Это означает то, что народная любовь, она вот такая, и вы не даете исполнителю покинуть главную десятку песен эфира дорожного. Поддерживайте голосованием на сайте дорожное.ру.

0: сеть.
1: Николай Басков давно не был участником народной премии «Звезды дорожного радио». Как-то не получалось. И вы, может быть, слушатели, не выбирали его песни. А вот песня «Туманы» вам очень понравилась. И она уже долго находится у нас также в хит-параде. На этой неделе минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Напомню, что поддержать артиста его песни вы можете на сайте дорожно.ру. Проходит там голосование. Хит-параде «Звезд дорожного радио топ-10». И вот Николай Басков в этом году выйдет на сцену Ледового дворца, чтобы забрать свою очередную звезду дорожного радио после нескольких лет перерыва.
0: Номер 6.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Сергей Лазарев, его песня «Тут или там». Ну, не знаю, как «Тут или там», а точно вас уверяю, то, что Сергей Лазарев 6 декабря будет именно там, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, на 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». И впервые примет участие в народной премии. Это будет его первая статуэтка. И опять-таки, это все благодаря вам, слушателям дорожного радио. Каждый год я говорю, мне кажется, что уже все звезды побывали у нас на церемонии, у всех есть статуэтки, но нет, каждый год у нас с вами список пополняется. Вот, пожалуйста, Доминик Джокер, Алекс Лим, Тони и Сергей Лазарев, в том числе в этом году впервые примут участие в народной премии «Звезды дорожного радио». А еще Катя Лель никогда не получала «Звезду дорожного радио», тоже в этом году получит. И все это ваша любовь, слушатели дорожного радио, к песням, которые поют артисты. Песня «Тут или там», минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Пятая строчка. Сергей Лазарев в хит-параде «Звезды дорожного радио» на этой неделе занимает.
2: Номер 5.

0: 10.
1: Певец Тони недавно выпустил свой новый альбом. Очень много там хороших, красивых работ. Вот одна из них «Ты мое небо». В эфире Дорожного радио активно ротируется. И в хит-параде «Звезд Дорожного радио» тоже находится и стабильно занимает уже вторую неделю подряд. Четвертую строчку «Тони, ты мое небо».
0: Номер 4.
2: Слова теряют смысл, краски, когда с тобой я наедине.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: В эфире «Звезды Дорожного радио» ТОП-10. В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Уже совсем скоро вашему вниманию тройка лидеров. Также потенциальная песня эфира тоже нас с вами ждет. Называется «Ловелас» в исполнении группы «Фабрика». Важная информация какая? 21 марта, Москва, Лайф-Арена, весенний концерт «Звезды Дорожного радио». Билеты уже в продаже. 6 декабря, Санкт-Петербург, народная премия «Звезды Дорожного радио» в Ледовом дворце. И у нас проходит конкурс уже как неделю. Выиграйте поездку на «Звезды Дорожного радио Санкт-Петербург». У вас есть возможность не просто оказаться на церемонии, а мы оплачиваем вам полностью перелет, переезд в Санкт-Петербург, проживание в 5-звездочном отеле в центре города, экскурсия, вип-ложа. В общем, все-все-все мы вам предоставляем. Принимайте участие, подробности в наших официальных группах Дорожного радио и на сайте дорожное.ру. Давайте с 10 по 4 место посмотрим, вспомним, кто и как на этой неделе расположился. 10 строчка. Анита Цой, «Я твое море».
2: Я твои волны, я твое море, ты моя гавань, ты мой причал.
1: 9 место, Доминик Джокер, «Без тебя».
3: Без тебя я не вижу снов, без тебя небо слезы льет.
1: 8 строчка, Алекс Лим, «Целый мир».
4: Целый мир тебе подарю, за любовь и нежность твою.
1: Седьмое место, Александр Иванов, «Полчаса».
5: Подожди, только не уходи.
1: Шестая строчка, Николай Басков, «Туманы».
6: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
1: Песня «Тут или там» в исполнении Сергея Лазарева, место номер 5.
7: Тут, там, тут или там, на тротуарах
1: мокрых. «Тони, ты мое небо», 4 место.
0: Звезды Дорожного радио. ТОП-10. Тройка лидеров.
1: Ну вот и пришло время тройки лидеров. На третьем месте с минус одной позиции по сравнению с прошлой неделей Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
8: Номер 3.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: В эту субботу, 26 сентября, Ирина Дубцова была гостем шоу выходного дня «5 звезд» с Никитой Леоновым. Он является ведущим. Каждую субботу к Никите приходят звезды для того, чтобы подарить вам, слушателям Дорожного радио, 5000 рублей. Что для этого нужно сделать? Спойте песню из эфира Дорожного радио, загрузите ВКонтакте либо в Одноклассники, поставьте хэштеги, там все написано, что нужно сделать. И артисты, приходящие к нам в шоу «5 звезд», оценивают ваши видеоролики. И одному из участников ставят 5 звезд, которые равны 5000 рублей. Все легко и просто. Желаем вам удачи, участвуйте и выигрывайте. А пока что у нас с вами Ирина Круг и Никита Осин, тоже победители. Они оказались в хит-параде звезд Дорожного радио и попали в тройку лидеров. Тем более прибавили одну позицию по сравнению с прошлой неделей. С третьего места поднялись на второе. Победа же, победа. Благодаря вам, слушателям Дорожного радио. Ирина Круг, Никита Осин, песня «Без тебя».
0: Номер два.
2: Мне на...

0: Хвосты дорожного радио.
1: Вот мы с вами и добрались до первого места. Тоже на этой неделе там расположился. Ну, давайте сразу, без всякой интриги. Изменений по сравнению с прошлой неделей нету. Те, кто слушали хит-парад в прошлые выходные, уже поняли, что на первой строчке находится Денис Майданов, Татьяна Буланова, песня «Москва, Санкт-Петербург». Кстати, Татьяна Буланова не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии «Звезд дорожного радио». Денис Майданов одну пропускал. Денис написал песню и решил спеть ее с Татьяной Булановой как постоянные участники народной премии «Звезды дорожного радио». Вы, слушатели «Дорожного», оценили, вам эта песня тоже понравилась, и вот тому доказательство. Вторую неделю подряд этот дуэт на первой строчке хит-парада «Звезд дорожного радио» топ-10.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
10: для лиц старше 16 лет.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
18: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
19: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
20: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
21: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
22: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
23: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Повтор программы. Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
1: В эфире «Звезды», это «Рожное радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И пришло время послушать потенциальную песню эфира «Дорожного». На этой неделе группа «Фабрика» с песней «Love You Last». Песня вышла только в пятницу, 25 сентября. И вот вашему вниманию я ее представляю. Кажется, она достойна занять место в постоянной ротации «Дорожного радио». Ваше мнение, пожалуйста, высказывайте. Заходите в наши официальные группы «Дорожного». Там есть вся информация. Также можете еще раз потом эту песню послушать. Оставляйте комментарии под постом потенциальной песни эфира. Нравится, либо не нравится. Слушаем и оцениваем. Потенциальная песня эфира, группа «Фабрика», «Love You Last».

ребята, все, пришло время прощаться. Услышимся с вами ровно через неделю, в следующие выходные. С вами был я, Кирилл Сорокин, и программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Голосуйте за исполнителей их песни на сайте дорожно.ру. Итоги вашего голосования подведем ровно через неделю. Также напоминаю, что в Санкт-Петербурге 6 декабря состоится 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио», и у нас проходит конкурс «Выиграйте поездку на данное событие». Подробности все есть на сайте дорожное.ру. Ловите вопрос дня и отвечайте каждый день правильно, и тем самым у вас будет больше шансов на победу. Каждую неделю мы подводим итоги и награждаем двоих участников. В понедельник будут первые победители. Ну вот и все. Теперь говорю вам до свидания. Берегите себя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лавров сообщил, что нынешняя команда ООН во главе с Антонио Гутерришем не способна воплощать в жизнь главные требования документа, который лежит в основе всей организации. Россия рассчитывает, что новый генеральный секретарь будет все-таки представлять интересы всего человечества, а не только золотого миллиарда, добавил Сергей Лавров.
0: Россия.
2: Власти обновят стандарт работы детских садов. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, обновление стандарта готовится для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Министр подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. Правила возврата покупок на маркетплейсах могут претерпеть изменения. Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов сообщил, что необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей. Прежде всего, в части возврата качественных товаров.
0: Транспорт.
2: Финская авиакомпания Finnair запустит в октябре самый продолжительный в своей истории рейс. С 25 октября перевозчик откроет полетную программу «Хельсинки-Мельбурн». Пассажирам проведут в пути 24 часа. Такая длительность маршрута обусловлена необходимостью облетать закрытое для Финляндии воздушное пространство России.
1: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 см, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
16: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех.
17: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
18: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
19: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Дорожное радио.

Денис Клявер отдыхает от гастролей в столярной мастерской. Там можно и с мыслями собраться, и кровать для младшего сына Даниэля собрать. Забота о семье в поступках. А творчеству есть место на сцене и у верстака. Создавайте новое вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурилова.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: В каком году состоялось сразу две народные премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Опять назад пустым ехать?
5: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машины до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Сташковское шоссе, дом 1, АГРН, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
9: Дорожное радио представляет.
10: Юная гимназистка и ее друзья-коты...
11: У меня лапки!
10: ...отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
9: Дорожное радио.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: они. Я лучше пережду.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: Певица Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием «На виниле». Проверенные временем хиты на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Спецпосланник Ватикана проведет встречу в Москве. На встрече с представителями российских властей направляется глава конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи. Встречи пройдут в понедельник, вторник и среду. По словам Дзуппи, эта поездка – часть гуманитарной миссии. Базы США на Ближнем Востоке оказались уязвимы. Как говорится в докладе Вашингтонского аналитического центра Defense Priorities, базы не устояли перед достижениями Ирана в сфере высокоточного оружия. Ценность этих военных баз для Соединенных Штатов снижена в случае ведения боевых действий в данном регионе. В мировом туризме десятку самых привлекательных направлений возглавляет Франция. Это единственная страна, куда совершается более 100 миллионов турпоездок в год. Соперничать с Францией может только Испания. А самые популярные неевропейские направления – США и Турция. Такую статистику привела Всемирная туристическая организация во Всемирный день туризма 27 сентября.
3: Транспорт.
2: В Германии проголосовали за лучшие автомобили года в стране. В бюджетном сегменте до 25 тысяч евро первенство досталось электрическому Volkswagen ID.Polo. Среди компактных моделей 25-40 тысяч евро лучшим признан Kia PV5 – электрический фургон и минивэн. В премиальном классе 40-70 тысяч евро победу одержал Mercedes-Benz GLC. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно. И шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
13: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесса.

0: консультироваться со специалистом.
1: Опять назад пустым ехать?
2: Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
1: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
3: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
4: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
5: В «Ленте».
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Обновленный

0: Avail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Avail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Дорожное радио.

toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, почему Стас Пьеха не участвует в реалити-шоу, каких принципов воспитания детей придерживается Алсу, а также послушаем песню Никиты Осина. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Интервью.
1: Певица Алсу поделилась своим взглядом на воспитание детей. Напомню, у нее две дочери Софина и Микелла и сын Рафаэль. Артистка признается, что старается не навязывать им свои представления о будущем. Для нее важно, чтобы дети сами искали себя, пробовали, не боялись ошибаться и могли менять решения, если чувствуют, что выбрали не свой путь. «Я всегда говорю своим детям, не нужно никому ничего доказывать», – делится Алсу.
0: Звезды за сценой.
1: Сейчас реалити-шоу пользуются большой популярностью. Причем проекты бывают совершенно разных форматов – от экстремальных до социальных. Стас Пьеха рассказал, что периодически получает предложение принять участие в подобных проектах, но вынужден отказываться. В первую очередь артист бережет здоровье. Сейчас он активно занимается восстановлением суставов. При этом негативный опыт участия в реалити у Стаса уже был. Много лет назад во время одного из таких проектов тяжелые испытания спровоцировали обострение старой грыжи в шее, из-за чего его состояние ухудшилось. Поэтому сейчас певец не хочет рисковать. Кроме того, еще одной причиной отказа – плотный рабочий график.
0: Премьера.
1: Теперь на волнах Дорожного радио можно услышать глубокую песню о любви Никиты Осина «Перезагрузка». Послушаем прямо.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличное управление в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям.

0: Супер кэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАЛ. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдаты и внука не обидят.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
2: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Дорожное радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: В каком году состоялось сразу две народные премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Россия восстановила производство автомобилей во всех востребованных классах. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов в своем видеопоздравлении с Днем машиностроителя 27 сентября. Министр отметил, что в отрасли станкостроения работают более 400 предприятий, освоено производство всех основных видов промышленных роботов, созданы 8 центров робототехники. В стране последовательно развивают серийный выпуск гражданских самолетов. Сбережения россиян обеспечат новым страхованием. Как сообщили в Минфине, система гарантирования вкладов в России с 1 января следующего года будет расширена на 3 новых вида страхования для долгосрочных сбережений граждан. Гарантия заработает для долевого страхования жизни, а также для страхования жизни с гарантированной и расчетной доходностью. Сумма покрытия составит 10 миллионов рублей по риску смерти за каждого застрахованного и 2,8 миллиона по остальным рискам.
3: Транспорт.
2: Покупать новый кроссовер «Лада Азимут» будут преимущественно две группы автомобилистов. Во-первых, розничный покупатель, который присматривался к бюджетному китайскому кроссоверу, но психологически предпочитает российский бренд с понятной сетью сервиса и предсказуемой ценой на запчасти. Во-вторых, корпоративные и государственные покупатели для чиновников, таксопарков и каршеринга. Так считает собственник группы компании «Километр в час» Иван Трандин.
4: Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
15: Телеканал СТС представляет.
16: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Дорожное радио.

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на дороге.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
5: для лиц старше 16 лет.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
0: Дорожное радио представляет. Уникальный анимационный проект дальневосточной студии.
10: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
0: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова «По любви».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: В Кремле ожидают, что спутниковая система «Рассвет» заработает эффективнее в самом скором времени. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков подчеркнул, что предоставление спутниковых систем Starlink для нанесения ударов вглубь территории России было бы пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. Об этом Дмитрий Песков сообщил в интервью «Вестям». США не приняли предложение Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отверг последнее предложение Тегерана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. План Ирана предполагал, что пролив будет открыт в течение недели, после чего стороны возобновят переговоры об урегулировании конфликта. Самые бюджетные зарубежные направления октября для россиян, Белоруссии и Армении. Это установил сервис One to Trip. Дешевле всего слетать в Гомель. Билет туда стоит 9800 рублей, а гостиница примерно 9000. В армянский Гюмри, соответственно, 16 600 и 9900 рублей.
3: Транспорт.
2: Компания Grand Service Express перечислила маршруты поездов «Таврия», которые будут обслуживать южные направления в осенне-зимний сезон. Это состав 316-315 «Адлер-Симферополь». Он будет ходить ежедневно со 2 октября. И ежедневный поезд 158-157 «Москва-Новороссийск», следующий через Краснодар. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно. И шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 000 рублей каждый месяц, а еще с

0: Сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
6: Дорожное радио.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

камеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути»

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: В каком году состоялось сразу две народные премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.
4: Я слышал, на Невском новое преступление.
5: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. От всей души передаю привет жителям города Торезо и тем, кто сейчас слушает Дорожное радио. Пусть этот вечер будет по-особенному приятным, пусть утихнут все дневные заботы, а впереди будет только уют, тишина и радость от простых вещей. Желаю, чтобы каждый нашел сегодня повод улыбнуться. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить нашего любимого дедушку, папу, с днем рождения. Ему сегодня исполняется 90 лет. Мы его очень любим. Он у нас бывший шахтер. Передайте, пожалуйста, для него песню от всех внуков и правнуков, и детей. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемое дорожное радио! Мы просим с моим лучшим другом Иваном включить данную песню Михаила Круга «Владимирский централ».
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

греши и вместе согреши с той девочкой, что ты давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Там под окном закат, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Пожалуйста, поздравьте воспитателей и всех работников детских садиков. Терпение вам в такой благородной и нелегкой работе, дорогие мои. Спасибо вам, Дорожное радио.
3: Есть улица.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хочу отправить горячий сентябрьский привет всем радиослушателям и сказать, что все будет у вас хорошо. И хотел бы послушать песню «Милая моя». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет и поздравить с днем рождения свою подругу Людмилу. Людмила, поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе крепчайшего здоровья, а также внимания, поддержки и заботы близких людей. Пусть у тебя в жизни будет все, что ты пожелаешь. Крепко тебя обнимаю, твоя Надежда. В качестве подарка прошу вас поставить песню «Шаман, я останусь тобой». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хотел бы поздравить Ларису с днем рождения, пожелать ей огромного счастья, больших успехов. Поставьте, пожалуйста, для нее песню в исполнении Олега Лаврова «Поздняя осень». С уважением!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет Иннокентию. Поставьте, пожалуйста, тут или там Сергея Лазарева. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Будьте любезны. Давайте все вместе послушаем песню Малинина. Давай попробуем вернуть. Это очень хорошая песня. А вам, Дорожное радио, за все спасибо. Всего доброго.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Дорожное радио. Хочу поздравить с юбилеем свадьбы своих друзей Светлану и Сергея и заказать песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Выпьем за любовь.
1: Добрый вечер! Здравствуйте!
2: Привет, Дорожное радио. Хочу заказать песню «Пластиночка» от Ярослава Самишевского для своей девушки Анны. Всем привет из города Воронежа. До свидания, Дорожное радио.
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день воспитателя. Подарок – песня «Куда уходит детство». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер! Дорожное радио. Юг каждый вечер дарил нам встречу. Глянув на часы, поняла, что опять опоздала. Кинув босоножки, их в руки. Бегом утопаю в песке, на свидание побежала. Алексей терпеливо ждал, переживал. Увидев меня, рукой замахал. От его покорности я едва не свихнулась. А своей улыбкой сумел так увлечь, что голову мою чуть не сорвало с плеч. Прости, задыхаясь, тихо прошептала. Всем желаю здоровья, радости, счастья. С уважением ко всем, Валентина Николаевна. Спасибо, мое любимое дорожное радио.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и, боже, каком мужчине, танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь.

Игорь Николаев исполнил давнюю мечту – побывал на Великой Китайской стене. Захватывающий новый опыт, но, кстати, местная жара показалась маэстро знакомой, словно летом на родном Сахалине. Исполняйте мечты и путешествуйте. Яна Чурикова. Вместе в

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Дорожное радио представляет.
3: Юная гимназистка и ее друзья-коты.
4: У меня лапки.
3: Отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
2: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Дима Билан не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросетью споет дуэтом. Она, может, и попадает в ноты, но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Дорожное радио представляет. Уникальный анимационный проект дальневосточной студии.
3: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
2: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября 12+.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лавров сообщил, что нынешняя команда ООН во главе с Антонио Гутерришем не способна воплощать в жизнь главные требования документа, который лежит в основе всей организации. Россия рассчитывает, что новый генеральный секретарь будет все-таки представлять интересы всего человечества, а не только золотого миллиарда, добавил Сергей Лавров.
0: Россия.
1: Власти обновят стандарт работы детских садов. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, обновление стандарта готовится для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Министр подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. Об этом сообщает РИА Новости. Правила возврата покупок на маркетплейсах могут претерпеть изменения. Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов сообщил, что необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего в части возврата качественных товаров. Правила возврата товаров надлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах, могут быть скорректированы из-за случаев злоупотребления со стороны покупателей, отметил Смелов. Штраф за незаконный вылов рака увеличили почти в 15 раз. Ранее такса составляла 115 рублей за одного рака, теперь примерно 1700 рублей, независимо от размера и веса рака.
0: Транспорт.
1: Финская авиакомпания Finnair запустит в октябре самый продолжительный в своей истории рейс. С 25 октября перевозчик откроет полетную программу «Хельсинки-Мельбурн». Пассажирам проведут в пути 24 часа. Такая длительность маршрута обусловлена необходимостью облетать закрытое для Финляндии воздушное пространство России. По пути будет техническая посадка в Бангкоке. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лавров сообщил, что нынешняя команда ООН во главе с Антонио Гутерришем не способна воплощать в жизнь главные требования документа, который лежит в основе всей организации. Россия рассчитывает, что новый генеральный секретарь будет все-таки представлять интересы всего человечества, а не только золотого миллиарда, добавил Сергей Лавров.
0: Россия.
1: Власти обновят стандарт работы детских садов. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, обновление стандарта готовится для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Министр подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. Об этом сообщает РИА Новости. Правила возврата покупок на маркетплейсах могут претерпеть изменения. Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов сообщил, что необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего в части возврата качественных товаров. Правила возврата товаров надлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах, могут быть скорректированы из-за случаев злоупотребления со стороны покупателей, отметил Смелов. Штраф за незаконный вылов рака увеличили почти в 15 раз. Ранее такса составляла 115 рублей за одного рака, теперь примерно 1700 рублей, независимо от размера и веса рака.
0: Транспорт.
1: Финская авиакомпания Finnair запустит в октябре самый продолжительный в своей истории рейс. С 25 октября перевозчик откроет полетную программу «Хельсинки-Мельбурн». Пассажирам проведут в пути 24 часа. Такая длительность маршрута обусловлена необходимостью облетать закрытое для Финляндии воздушное пространство России. По пути будет техническая посадка в Бангкоке. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурикова.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Своя колея» и «Домкрат в помощь». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Пока на большей части России дня жестянщика еще только ждут. Зато вовсю разыгралась другая дорожная проблема – грязь. В прошлой программе мы учились преодолевать грязевые препятствия сходу. Сегодня будем вспоминать, как выбраться из ловушки, если ваша ласточка все-таки застряла. Лучший вариант, конечно, трактор, но иногда приходится попробовать самому. Если уж вы завязли по пути с дачного участка, то здесь два вида неприятностей. Буксуют ведущие колеса или, что самое неприятное, вы сели на брюхо. Когда буксует ведущее колесо, вы берете лопату и откапываете спереди и сзади то, которое буксует. Затем для ведущей оси прокапываете колеи вперед и назад, сантиметров на 50 в каждую сторону. Неплохо бы туда напихать камней, насыпать песка или хотя бы застелить их ветками. И затем в раскачку, не газуя в натяг, выбираетесь на твердое место. Лучше вперед. Теперь рассмотрим вариант, если вы сели на брюхо. Тут все гораздо сложнее. Единственный проверенный предками способ – поддомкрачиваете по очереди ведущие колеса и вымачиваете под ними те же колеи. Если помните, для домкрата нужна опора. Широкая доска – великолепно. Если же ее нет, берите запаску, подкопайте под нее место в грязи под домкратным гнездом, выстелите его ветками, на них бросьте резиновый коврик и уже на него – запаску. В общем, фантазия для вас. Ставьте домкрат и аккуратно поднимайте. А далее, повторюсь, вымачиваете колеи и домой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия восстановила производство автомобилей во всех востребованных классах. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов в своем видеопоздравлении с Днем машиностроителя 27 сентября. Министр отметил, что в отрасли станкостроения работает более 400 предприятий, освоено производство всех основных видов промышленных роботов, созданы 8 центров робототехники.
2: Россия.
1: Сбережения россиян обеспечат новым страхованием. Как сообщили в Минфине, система гарантирования вкладов в России с 1 января следующего года будет расширена на 3 новых вида страхования для долгосрочных сбережений граждан. Гарантия заработает для долевого страхования жизни, а также для страхования жизни с гарантированной и расчетной доходностью.
2: Мир.
1: В Казахстане перестановка в Минобороны. Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Даурена Касанова и назначил вместо него командующего силами специальных операций вооруженных сил Айдоса Мырзахметова. Смена министра стала следствием инцидента с гибелью военных на участке.